Примерно лет 20 тому назад здесь будто бы упал метеорит. Спалил дотла поселок. Вот тут и поползли слухи, что где-то в зоне есть место,